0: Ее запас. Магия казала страшной, что это на проекте прокляшка, и куда попала, конечно, как раз. Проекта в промышленном кабаке. Проекта с душами, куда лица, как вот ты собирай, и все это раз, у меня рада, что сам вам дали год, знаю, что не было создали, не висели, не пал, танц.
1: Теперь я с тобой поговорю, а не с тобой лайки дарю.